0: Соц Спартак. Винаги на крак.
1: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
2: Вие слушате Радио Майя.